плакан твой. Тук филехт яс нирганвана моите след. Und denkst an mich, erinnerst du und lachst wieder.